0: светло мочим. С нами вся правда в ночи. Я признаю свой почерк. Закрывай шторы, дождь. Просто ты змея без виз. Ты пробиваешь до слез. Я просто хочу сказать, что все может зовсім.
1: Не